Jesus, ele me deu chulha. Этле жива гажерева дама ани бутте жива гауяман эттен нарши гиги гусен ача.